0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу. Тебя не хватает.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на карту здраников, на розные гатунки бульбы, на печь и кухню наших продков. У Воронова культурно-адукационный центр «Белорусский драник». С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Центр открыли литерально месяц тому, подчас проведения бульба-фесту «Вороновский драник». И головное, для чего его створили, это зберегчи наши белорусские традиции в целом и в приватности традиции Вороновской земли, рассказывает наш гид, директор Вороновского районного центра культуры и народной творчести Ирина Каминская.
2: У нашем центре могут познакомиться с историей белорусской бульбы, как она до нас попала, как она попала на наш стол, с историей нашей вороновской бульбы, как развивалась селекция нашей вороновской бульбы, потому что на угол наша вороновская бульба по вырощиванию занимает 3 месяца в области. Так само вы можете познакомиться с нашими белорусскими традициями, где вы увидите рецепты страв старкованной бульбы и муляжи этих страв.
1: И это не просто рецепты, а тех страв старкованной бульбы, что находятся у пищи нематериальной культурной спадщины Беларуси.
2: А так само вы можете наведать кухню селянскую, где можно познакомиться с побытом, как жили наши предки, что такое скарач, что такое утиральник, можно доведаться, что такое дяжа, бляшка и так далее. Ну и, конечно же, туристы увидят прилады працы, якими працавали наши предки. Это плуги, которые больше за 30 килограммов важат, это кошики, это мяхи с бульбой, копачки, лидровки и так далее.
1: А на проконце экскурсии по центру «Белорусский драник» дегустация смакоты. Можно покаштовать знакомитые нацкие деруны. Знов-таки нематериальную историко-культурную каштовность с бульбы. Где еще такое махчима? У Вороноведык докладно. Покуль все. Почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Узровень палітычнага ўзаемадзеяння паміж Беларусію і Пакістанам пакуль не адпавядае ўзроўню эканамічнага ўзаемадзеяння. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы са старшынёй сената гэтай дзяржавы Саідам Юсуфам Раза-Гілані. Прэзідэнт заклікаў да паглыблення супрацоўніцтва.
2: Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
1: Прыгарадныя электробусы запусцяць у Фаніпалі і Смалявічах, паведаміў генеральны дырэктар БКМ Холдынга Міхаіл Сыманович. Інжынеры абяцаюць 250 кіламетраў ходу на адным зарадзе батарэі. Прадпрыемства таксама актыўна працуе над аснашчэннем трамвайных вагонаў сістэмамі беспілотнага кіравання першага ўзроўню. Тэхналогія не прадугледжвае рух без вадзіцеля, але павінна зрабіць працэс больш бяспечным. Дзе часцей за ўсё адпачываюць беларусы, расказаў Белстат у аглядзе да сусветнага дня турызму. У топ-5 напрамкаў увайшлі Расія, Турцыя, Егіпет, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Летась у турсферы працавалі звыш 1200 арганізацый. Наладжана супрацоўніцтва са 130 дзяржавамі. Здзейснена 4 700 000 паездак, а сярэдняя працягласць водпуску за мяжой – 8 дзён. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 17. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсці і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы плюс 12-14, часам дождж.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: ВК, группы, пошук. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Пакістану варта паглыбіць узаемаадносіны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй сената ісламскай краіны Саідам Юсуфам разам Гілані. Кіраўнік дзяржавы нагадаў аб варыянце супрацоўніцтва, які быў прапанаваны пакістанскім бокам падчас візіту беларускага лідара да Наваза Шарыфа.
2: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант. Мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Мінская «Дынама» не здолела отримать третью перемогу запар у регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Первым от чергового выездной серии подопечные Сергея Брилина провели в Москве с местовыми одноклубниками. Спочатку «Зубры» вышли на пират, але не вытримали шайбу до перемоги 40 секунд. У овертайме удача была на боку московского клуба. У вынику поражение «Зубров» с ликом 3-4. Другий матч гостевого турне наши хоккеисты згуляют завтра у Санкт-Петербургу супраць шанхайских «Цмокаў». Дзяржутаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Радыяльнай, Арлоўскай, Маяковскага, Ваўпшасава, Ташкінскай, Аэрадромнай і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. У Мінску зараз 9 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами порывистый ветер. Температура паветра от 11 до 17 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Гродні 12-14, у Витебску 13-15, у Брэсце и Могилеве 14-16, у Гомелі 15-17, у столицы до плюс 14 часом дождь.
3: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Девы, накольки мощно вам не хотелось принять удел у чьёсти бурной деятельности, леп туды не мешаться.
1: Шалі, сёння захаванне якіх бы там не было прынцыпаў будзе толькі спосабам патраціць час і сілы марна.
0: Не рабіце гэтых шалі, пятніца, адпачывайце. Я парады. Так. Скорпіёны, сёння узявшы на ўзбраенне нейкую ідэю, не пакідайце яе ні на хвіліну.
1: Стральцы, сёння вам варта пазбягаць мітусні ва ўласных дзеяннях, а таксама, калі магчыма, зносін з клапатлівымі людзьмі.
0: Так, козероги, сегодня вы будете схильны до мистицизму. Ого!
1: Ну, это не подобно так козерогам.
0: Так, так, так.
1: Побачим, что сегодня будет. Вот далее, сегодняшний день пройдет под знаком сгоды и взаимной лояльности.
0: Ну и рыбы сегодня выключно сприяльный день для того, как не марнуючи значной силой стродков умудриться досягнуть того, об чем так марилось. Пятница, рыбы, ни силы, ни сродки, ничего вам особливо не потребуется, как... Ніка, одна з ваших мар здійснилася. Ну, чакаем, чакаем.
1: Марам.
0: Приємно марам. Так. Ну і сябр, гэта такая невялічкая падказачка была. Вы запомніце гэтае слова мара. Яно сёння яшчэ прагучыць. До нас далучыцца наша памочніца Ванесса со сваім святочным калаўротам раскруціць. Даведаемся, што сёння будзем адзначаць. Ну і рок-падзея гэтага дня таксама будзе агучана. Сябры, ну а пакуль што заставаць у нас на хвалі рады сталіцы. Зараз Алексей падкажы, каму мы... Еще раз, Клеодна, послухаем наш белорусский коллектив с композицией «Road to Anywhere».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуджених, повідомили у прес-службі керівника держави. Більшість – жанчини. Так само у ліку помилованих 13 чоловік, які учинили злочинство екстремістської накерованості. Усі вони подали ходатайство, признали вину і пообіцяли вести правопослухмяний лад життя. Посольство Беларуси з'явится у Корейской Народно-Демократичной Республике. Размова об этом шла помеж министром замежных справ Максимом Рыжанковым и наместником министра замежных справ Кореи Ким Сон Йеном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку. Так само баки обмерковали гандлево-экономичное сотрудничество и пытание безвизовых поездок для громадян двух краин. Профилактичная акция «Худкость» проходит у Минску. До конца тыдня сотрудники державной инспекции надают особливую увагу контролю наибольшего аварийно небеспечных участков дорог. Подробности у комментарии наместника начальника головного управления столичной державной инспекции Олега Карахвича.
2: Инспекторами с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля будет проводиться отработка участков улично-дорожной сети, на которых наиболее вероятно совершение дорожно-транспортных происшествий по причине неправильного выбора скорости. Особое внимание сотрудников столичной госавтоинспекции будет обращено на совершение подобных нарушений водителями мототранспорта, автомобилей, такси, в том числе маршрутных, а также пользователями каршеринговых сервисов. Госавтоинспекция напоминает, что за превышение установленной скорости движения предусмотрен штраф в размере до 12 базовых величин. В случае совершения аналогичного нарушения повторно в течение года после привлечения к ответственности штраф от 5 до 15 базовых величин с возможным лишением права управления транспортными средствами на сроком до 1 года.
1: У Мінську зараз 9 градусів тепла. По даних Білгідроміту, сьогодні у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території дажджі, місцями паривистий вітер. Температура повітря від плюс 11 до 17 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 12-14, у Вітебську 13-15, у Бресті і Могильові 14-16, у Гомелі 15-17, у столиці до плюс 14, часом дощ.
3: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Радио «Столица». Кропка «Бай».

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, еще одна година раницы пятницы у нас с вами. Напереди есть махчимости роковые думочки подслухать, поглядеть у телеграм-канале «Радио Столица». Там сябры покидают свои варианты отказов. Что за гурт и какая композиция у нас там про конце годины прогучать в эфиры. Махчима выехать будет еще есть. Теперь можете слухать. Пенди от наших избирается. Его, про что мы там сегодня будем уж избирать? Есть тема?
2: Ну, нечто знов про сны и выходные.
1: Добро. Про наболелое, як кажуть. Так само мы чекаем часопусы. Сябры, ну и есть еще одна приемная информация для всех любителей, для всех аматоров соправного рока, тяжкого. Сябры, 31 кастрычника, гурт 5DS означает свое 25-годие, чвертьстагодие чистого драйва. До речи, их не так давно вышел альбом кавер-версии их сябров, и там сярод записал гурт «Бронепровоз», какие у нас были на дни нараджения. Ну а 5DS можно, сябры, побачить на концерте на пляцовце 375 Place. Олеж, это не все. Сябры, это не все. Так самое 14 листопада до нас едут легенды Санкт-Петербурга «Оригами». 20 годов альбому «И ангелы ошибаются». Ну и гурт «Мегамозг» 21 листопада. Так само вязе у Минск абсолютно новый гук и новую моц. Ну и финишуем листопад «Пригожая гучная суббота» 28-го. Это так само листопад, легендарный российский метал-гурт ДКРЭ. Зладить незабывное шоу, ну а подтримая это зуба скрышальный марафон белорусский коллектив Stainless. Дарыч, сябры, это все. Все это концерты на пляцовце 375 Place. Глядите у интернете, как можно набыть квитки, ну и сочите за нашими анонсами в эфире. Ну и дарыч, есть такая махчимость. Ну, сябры, не, пока что не буду вам казать, сами все побачите, сами все послухайте. Ну, а пока что, як я обещал, та самая рубрика «За рулем».
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну вот, сябры, мы протягиваем обирать автомобиль для Евы Пламеновой. Ева, коли это бибику. Вось, коли ты себе купишь и ведаешь, это будет не только заправить палевом там, например. Ну, не
2: а коли вогули без палева?
1: Коли вогули без палева. Бибика без палева, это мара. Ну, сегодня день мары, сябры.
2: Чаму бы и не помарить.
1: Так вот, там есть еще моменты, на которые треба свернуть увагу. Например, у Беларуси спросили процесс отримания электронных паспортов на технику. Ну, вот так. А головная измена дотычется тех, кто купляет транспорт внутрь страны. Теперь электронный паспорт можно оформить по заяве уладальника, навод коли он не увозил эту машину за мяжи. Это поможет легализовать и зарегистрировать старую технику, набытую в той час, коли электронные паспорты еще не были обовязковыми. Что еще изменилось? Документ треба отримать до регистрации машины УДАИ або ее перепродажу иншей особе. Выписка из электронного паспорта теперь денежная без терминова. Яе не доведется за ее докладнее не доведется вертаться про сгод. РУП Биомедсервис сможет уносить у лишьбовый паспорт данные об безпеции конструкции непосредственно в ССС-сведшенью. Ну, там, где они у них есть. Это сделано для того, как белорусские документы без проблем признавались при продаже техники за мяжу. Новые правила дотычатся як автомобилей, собранных в Беларуси, так и всех увезенных транспортных средств, самоходных машин и шасси. Сябры, вот так. Есть у тебя паспорт, есть у твоего дитя, ну и у автомобиля. Так само, у всех потребен...
2: В одном паспорте...
1: Так.
2: Хотела сказать, у одной руки. У кого есть и рук нема.
1: Ну так, ладно, бардачку. Сябры, ну, такие новины у нас, мается на увазе. В худким часе мы вернемся на 40-е думачки. Будут подсказки, подсказки про гурт. Ну и подсказки, это я еще раз нагадаю, у выгляди кружочка можно поглядеть в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Зараз у нас Алексей подскажет 21-2 будет на хвале с композицией «Barson Tipsy».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки, давайте, как и обещали вам про коллектив, подкастку и про музычную композицию, будь одежда, это крышку позднее. А, так вот, треба ж обозначить правила. Так, коли вы, ну, не ведаете, что за думки такие на вогу, где их может поглядеть. Сябры, у телеграм-канале «Радио Столица» поглядите, как ласка, там кружочек с подказкой. Есть ранешные стиплые подказочки сегодня, а лишь по им можно догадаться, что за гурт такие, что за музычная композиция. Ну, коли не хапая, слушайте уважливый эфир, пишите варианты в наш телеграм-канал «Радио Столица». И, максимум, вы уехать переможете, еще и послухайте. Ну, то же, что мы с вами послушаем, это обовязково, правильный отказ на проконце годины, ну а вы, Максим, еще в якости пераможцы.
2: Либо раптом вы сдогадались, не написали,
1: так. Потом,
2: ай, чего же я не написал, коли правильно. Напишите, не хвалюйтесь, можно навод и на наш номер особисто в телеграме 996-7002 и код 33. Ну и зараз подказочки.
1: Коллектив починал в 1968 году, под названием The Polka Talk Blues Band, поздней Earth. С 6 человек он складался, выполнивший психоделичный блюз-рок, покуль музыканты не вырашили наполохать слухачоў новой змрочной эстетикой. Знакомитое имя, наткненное одноименным фильмом жахаў Марио Бавы с Борисом Карловым у головной роли, сябры яны взяли крышечку поздней. Ну и, ну, вот с гэтой киноленты, ну, вот с этой стужки, так... Это два слова. Яны взяли себе, и это слово, ну, мы все ведаем. Ну, те, кто захопляется, вядома, рок-музыкой. Ну, и навод те, кто не захопляется, мне кажется, яны так само ведают про их. А музыканты зауважили, что люди, чаму яны это зрабили? Вот фильм жахаў и так далее. Яны зауважили, что люди любят ходить в кино на страшные фильмы и вырашили перенести этот страх у музыку. Ну, вот, не только у нас, но и у музыку.
2: А сябры, я ведаю, это гурт. Тому могу вас проверить. Вы досылаете, не соромитесь. Будем контролировать ваши отказы.
1: Сябры, худким часом мы вернемся с пеной дем наших. Ну, а зараз Sex Pistols послухаем. Алексей, так, у нас будет композиция «Anarchy in the UK».

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.

0: Ну что, сябры, калі вось так про музычную композицию подказочка. Ее можно почуть, нават не уключаючы эту песню, на початок этой композиции. Потому что...
1: Есть там такое. Познавальное местечко.
0: Есть. Так, сябры, про что гамонка? Идея, так вот, песня начинается со знакомитого гуку кашля человека. Это гитарист подавился подчас студийных вячорок. Запис закольцевали, и он стал легендарным интром. Басист Металлика Роберт Трухильо рассказал, что эту песню ведьми любили в его семье, а его старейшие браты и музыканты весь час гоняли ее на репетициях. Сябры, что за песня такая? Что за гурт таким? Який у 1968 годе починался под назвой The Polka to Blues Band, позднее Earth, ну а потом там фильмы жахов хлопцы поглядели и решили, что не, иншая назва будет, и она існует до гэтага часу. Не глядзячы на то, что не все з тых, хто прымаў удзел у гэтым калектыве, існуе на гэтым свеце. Так, сябры, вось такія падказкі, варыянты адказаў чакаем у тэлеграм-канале Радіо Сталіца альбо на наш асабісты нумар
1: 996-7002 і код 33.
0: У хуткім часе мы вернемся, яшчэ ў часопісы пагуляем, ну а потым паслухаем правільны адказ.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Все эти зимы, а зараз треба імгненна такую задачу Александр Лукашенко поставил подчас рабочей поездки в Лагойский район. Керовнику державы доложено, что посеяно уже 70% от запланованных площадей. Завершить работы плануют до 5 кастрычника. Президент вернул увагу, что у аграриев с уликом на дворе есть усяго каля тыдня у запасе, каб посевы поспели дать добрые усходы. Александр Лукашенко накировал спочуванне президенту Казахстана Касым Жамарту Такаеву у связи с гибелью войскоўцаў падчас вучэнняў на Каспі. Кіраўнік державы ад імя беларускага народа и себе асабіста выказаў спочуванне родным и близким загінувших, пожадаў хутчэйшага выздараўлення потерпелым. Комитет державного контроля протягнул працу горячей линии по пытаниях оказания стоматологических послуг. Поведомить о проблемах, связанных с доступностью и ценоутворением при их оказании, можно по номеру 191. Горячая линия працует до 6 вечера. Так само поведомления принимают у чат-боте телеграм-канала Комитета держконтроля. Молодый водитель за рулем легкового авто здійснив наезд на дитя у Шучинском районе. Дежурная инспекция установлена, что 80-годовая девчинка перебегала проездную участку дороги поза пешеходным переходом. У вынику аварии дитя отримала травму и была шпитализована. По факте проводится проверка. У Минску зараз каля 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами порывистый ветер. Температура по ветру

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подкресливая важность для краины вытворчести сучасной шины лесонарыхтовчей техники. Об гэтым президент заявил подчас наведывания предприемства «Амкадор Лесмаш» у Лагойском районе. Керовник державы отзначил, что без отповедной техники у лесе працавать у сучасных умовах немагчыма. Так само керовник державы звернул увагу, что треба не только забеспечивать потребности внутреннего рынка, але и поставлять эту продукцию на экспорт. Перший форум женщин-навуковцев открылся у Минску. Пленарное посяджение пройдет сегодня у Национальной академии наук. Так само запланована работа тематичных секций. Особливую увагу нададут питаниям биомедицины и биотехнологий. Организаторами форума выступают Белорусский союз женщин, Национальная академия наук Беларуси, Министерство адукации, а так само Мингар и облвыканкамы. Один день безопасности дорожного руху под девизом «Не будь невидимкой, засветися у темры» проходит у Беларуси. Об акцентах мероприемства, а так само основных правилах безопасности на дорозе, рассказал наместник начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики Головного управления Державной инспекции Кирилл Костюк.
2: Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, пропаганду использования светоизолирующих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, водителями средств персональной мобильности. Прохлада, короткий световой день, неустойчивая погода, туман увеличивают риск совершения дорожно-транспортных происшествий, 80% из которых в осенний период совершается в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. Также госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением и в выходные дни. Сотрудники специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» ориентированы на выявление грубых нарушений со стороны участников дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными за рулем. Важно выбирать безопасную скорость движения, учитывая видимость и состояние проезжей части дороги. Особенно бдительными следует быть, если вы заметили вблизи дороги детей, так как их поведение порой бывает непредсказуемым. Велосипедистам рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. Так у водителя появляется реальная возможность избежать наезда на человека. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте в безопасности.
1: У Мінску зараз 10 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами порывистый ветер. Температура по ветру от плюс 11 до плюс 17. У областных центрах у день чакается. У Гродні 12-14, у Витебску 13-15, у Бресті и Могилеве 14-16, у Гомелі 15-17, у столицы до плюс 14, часом дождь.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне, рады вам даслаць. Мы вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Алексей Рыбін. Гэта шоу «Ну і дзянёк» урываецца на хвалю радыё «Сталіца». Пятница перед выходными – самый такой летутенный час. И календарь это удало уловил. Сегодня целый сусветный день Мары. Иншие святы на любый густ от крональных любовных записок до зусім бесклопотного дня запойного прогляду сериалов. Кому что подобается, то и обирайте сябры. А вось мы звернулися до дня любовной записки. И пропануем вам разом сегодня поговорить и высветлить, кто из рок-выканавцев писал любовные записки и як вы находливые фанаты про являли свою любовь до рок-кумиров. Долучайтесь. Это можно сделать у нашем телеграм-канале «Радио Столица». И так само до его долучиться можно по номеру плюс 375 33 996 70 02.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте протягнем знакомиться с нашими сегодняшними историями, с пятерки топ-рок-фактов, которые присвечены любовным запискам рокеров и которые адресованы были непосредственно рок-кумирам. Фанаты так само писали признание у кахани своим кумирам. Так вот, у 60-е на пику битломании музыканты из ливерпульской четверки отрымливали 1000 листов что дня. Прихильницы подстерегали их для отелей, передавали записки про Сахову, писали помадой на шкафу, машин и нават на стенах студии Abbey Road. Акрамя того, листы приходили у их официйный фан-клуб и на домашние адресы музыкантов. Часом поштовой службе Великобритании доводилось вылучать особные автомобили и наймать додатковых супрацовников, каб справляться с потоком этих листов. Большасть их утримливали признание у кахани, просьбы об автографах, ну и нават пропановы руки и сердца. Рок-культура 70-х и 80-х годов, особливо эпоха глэм-рока и хэви-метала, спорадила традицию кидать на сцену элементы одения с написанными на их номерами телефонов, признаниями у каханни и адресами отелей. Гэтым славились прыхильницы Led Zeppelin, Motley Crue и Tom Jones. Сябры, ну все, теперь усе 5 топ-рок-фактов вы ведаете сегодняшних усе гісторыі, про якія мы рассказывали, так само вам вяду. Думаю, самый час вызначиться и обрать самый цікавый факт про любовные записки рокерам и рокеров.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко падчас візіту ў Лагойскі район падкрэсліў важнасць вытворчасці сучасных узораў айчыннай лесанарыхтоўчай тэхнікі. У гутарцы з гендырэктарам кампаніі «Амкадор» Александрам Ефімавым прэзідэнт адзначыў, што без адпаведнай тэхнікі ў лесе працаваць у сучасных умовах практычна немагчыма.
2: Я на ощущение говорил о том, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно. Для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем. Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих форвардеров мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством. У вас я тоже вижу, это проблема.
3: Технологически мы готовы закрывать всю потребность Министерства лесного хозяйства от рубок ухода санитарных рубок до промышленной лесозаготовки. И мы готовы к тем задачам, которые будут стоять перед Министерством по наращиванию лесозаготовки, как вы говорите, спелый лес, чтобы вовремя убирать.
2: Лесники у тебя не купят то, что тебе нужно произвести и продать. Поэтому на работу на экспорт.
1: На рынок працы Беларусі ўпершыню выйшлі каля 69 тысяч падлеткаў. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Моладзь цікавіць вакансіі ў гандлі, грамадскім харчаванні, жыллёва-камунальнай і сельскай гаспадарках. Непаўналетнія пераважна выконваюць некваліфікаваную працу падсобнымі рабочымі. Водитель легкового автомобиля загинул по шляху в больницу в Смолявицком районе. Как поведомили у державной инспекции, авария отбылась на 375-м километре автодороги Брест-Минск-Мяжа России. Молодой человек за рулем автомобиля «Мерседес» утыкнулся с грузовиком, який стоял в полосе разгону. Мінску зараз 13 градусів тепла. По даних Білгідрамету, 26 вересня у Білорусі прогнозується воблачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території дажджі, у ночні і ранішні години у особних районах слабий туман. Ночна температура повітря 6-12, у день 11-16, по повдні до плюс 19. У обласних центрах у день чекається. У Витебську і Гродні 14-16, у Бресті і Могильові 15-17, у Гомелі 17-19, у столиці уночі 8-10, у день 12-14. 15 градусів тепла, часом дощ.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко ставить напруженные задачи для лесной галины. Подчас наведывания предприемства «Амкадор Лесмаш» в Лагойском районе президент подкреслил, что это особливо дотычется как лесонарыхтовки, так и выпуску необходимых машин, запотребованных на внешних рынках.
2: Ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождают. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Значит, надо сутками работать, чтобы переработать и выйти на нормальный ритм работы. У нас люди не говорят, что мы вот завтра не выйдем, в субботу не выйдем. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Мы когда-то $500 мечтали, они уже больше 1000 здесь получают. Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата. Что еще надо?
1: Представники Узброеных сил Беларуси отправились в Россию для удела в совместных учениях Организации договора об коллективной безопасности. Об этом поведомили в Министерстве обороны. Наши войскоуцы прибудут на один из российских полигонов, где пройдет командно-штабное учение с воинскими контингентами коллективных сил, оперативного реагирования ДКБ взаимодействием, специальное учение с силами и сродками разведки пошук и материально-технического обеспечения «Эшелон». Каля половы доследчиков Национальной академии наук Беларуси – женщины. Об этом заявил старшиня президиума Владимир Каранник подчас первого форума женщин-навуковцев. Сирот напрямков, которые имеют женское обличие – литература, культура, мастерство, биотехнологии и медицина. С каждым годом растет количество женщин и у физико-математичным, физико-техничным напрямках. По словам Владимира Каранника, в Беларуси створены все умовы, как женщины могли реализовать свой потенциал у любой сферы. Минску зараз 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, в ночные и ранешние годины в особенных районах слабый туман. Ночная температура по ветра 6-12, у день 11-16, по полдни до плюс 19. У областных центрах у день чакается. У Витебской и Гродни 14-16, у Бресте и Могилеве 15-17, у Гомеле 17-19, у столицы у ночи 8-10, у день 12-14 градусов тепла, часом дождь.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Апошні цёплыя дзянькі гэтага года, напэўна, ўжо скончыліся. Літнія сукенкі і шорты мяняем на кофты і штаны. А па вечарах усё часцей хочацца утульна пасядзець каля тэлевізара і пажаданы ў цяпле. Аднак ацяпляльны сезон у жылым фондзе яшчэ не наступіў, таму каб сагрэцца, пакуль выкарыстоўваем абагравальныя прыборы. І калі ўзнікае пытанне з іх прымяненнем, абавязкова звяртаемся па дапамогу ў інтэрнэт. Аднак не ўсё тое, што напісана ў глабальнай сетцы, падыходзіць для бяспечнага ўкаранення ў побыт. Тому сегодня разом со специалистом пропонуем вам разобраться у мифах. У нас в гостях начальник Центра пропаганды безпеки жыццядзейнасці Мінска городского управления Министерства по надзвычайных ситуациях Карына Закалинская. Вітаю.
2: Добрый день.
1: Пропоную пачаць з клуба вынаходлівых і майстроў на ўсе рукі. Здаецца, гэта ў першую чаргу тычыцца мужчын, якія лічаць, што я што, не мужык і не змагу абагравальнік самастойна зрабіць. Многія адзначаюць, што гэта танней і не нясе нейкай неверагоднай небяспекі. Ці можна выкарыстоўваць самаробны абагравальнік?
2: Давайте начнем с того, что самодельный обогреватель – это, в принципе, бомба замедленного действия, которую вы своими руками приносите себе в дом и его изготавливаете. Угу. Почему это миф? Заводские приборы проходят жесткую проверку, жесткий контроль на качество и изготовление изначально внутри различных предохранителей, защиты. Предохранители при падении срабатывает, и он автоматически выключается. Угу. Самодельных обогревателей этого нет. И поэтому я и говорю о том, что это бомба замедленного действия. Говорить о том, что он всегда будет у тебя под контролем, и ты ничем его не заденешь, или твое домашнее животное, или пыль, которая будет осаживаться непосредственно на твою открытую спираль, и он не вспыхнет и не погубит тебя и твое жилище, здесь просто не о чем говорить, потому что это бомба замедленного действия. Ни в коем случае не используем.
1: Их это про майстроў на все руки, а есть и іншая категория. Ай, потом зраблю, покуль не уже працуем. Ты представляют собой погрозу невялікія пашкоджанні правадоў ці вілак абагравальнікаў.
2: Понимание взаимодействия с электроприборами в принципе нет понимания, что это немного поврежденная изоляция. Она повреждена. Поэтому мы ни в коем случае не используем изоленту для того, чтобы его полечить, провод не болеет, и мы тут будем греться все вместе. Нет, ни в коем случае, поэтому мы должны пользоваться только сертифицированными приборами, купленными в специально отведенных местах для этого, с инструкцией и действовать строго по инструкции. Не после того, когда он начал портиться, пахнуть дымом, или искрить розетка началась от того, что мы неправильно его эксплуатируем, а до его применения.
1: Ці ёсць некія абагравальнікі, якія не прадстаўляюць сабой небяспеку і не ўзнікаюць пажары пры іх выкарыстанні?
2: Давайте говорить о том, что любой электрический прибор, который преобразует кислород в тепло, не может быть безопасным. Есть разные виды, безусловно, и ими можно пользоваться, как мы говорили ранее, приобретая его в специально отведенных местах в соответствии с инструкцией. Но когда мы говорим о том, что это опасный или безопасный прибор, здесь нужно учитывать. Например, масляный обогреватель. Он может выйти из строя непосредственно терморегулятор. Масло закипает, корпус разгерметизируется, и горячее масло мгновенно вспыхивает. А если мы говорим про инфракрасный прибор, он не греет воздух. Он греет предметы мебели, которые находятся рядом. Поэтому при эксплуатации такого рода обогревателей вы должны убедиться, что у вас есть хотя бы метр от штор, от постельного белья, шкафа либо стола. Потому что это может привести к самовоспламенению того предмета, к которому он пододвинут.
1: А вось гэта про инфрачырвоны, а керамічныя, яны таксама небяспечныя?
2: Нет, они не безопасны, потому что они также могут самораскаливаться, и никак вы не можете убедиться в том, что он сейчас внутри абсолютно безопасен.
1: Вось, наприклад, я пасля наших размов разоў 5 пераправеряю перед выходом, ці отключила электроприбори, асабліва такі небяспечныя, як абагравальнік. Однак знайшла меркаванне, что достатково выключить кнопку на приборы и не звертать увагу на розетку. Насамрэч, ёсць розніца адключыць кнопку ці дастаць вілку?
2: Развеиваем этот миф однозначно. Если у вас горит режим ожидания, красная лампочка на электроприборе, он находится в режиме ожидания. Электрическая сеть находится под напряжением. В случае грозы, в случае перепадов напряжения, например, в доме или на аварии, из-за аварии на подстанции, эти перепады напряжения происходят. И в моменте, когда вы отсутствуете, а в режиме ожидания находится ваш обогреватель дома, может произойти самовоспламенение внутри вашего обогревателя, что также приведет к пожару.
1: А коли есть термостат?
2: Вообще, что такое термостат? Необходимо понимать, что внутри, со временем его эксплуатации, этот прибор внутри может спаивать между собой провода. Что также внутри начнет приводить к короткому замыканию, к перегрузке сети, и он внутри также может загореться.
1: Их это навык не зауважишь.
2: И ты не будешь на табло термостата видеть температуру. Он не будет отключать твой обогреватель, например, на температуре там, в 25 градусов. Он будет продолжать нагревать воздух. И, как правило, глаз замыливается, и ты не постоянно смотришь на это табло, где указана температура. И таким образом он будет раскаливаться и раскаливаться до предельной температуры, и произойдет воспламенение. Короткое замыкание.
1: Напевно, такого у нас ні у кого не здариться, і ми будемо на гэта сподіватися. А наша розмова у черговий раз показала, що інформацію в інтернеті все ж таки варто перепровірати. Дякую за розмову. А я нагадаю, що у нас у гостях була начальник Центра пропаганди безпеки життєдіяльності Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Карина Закалінська. Євгенія Любіна так само була з вами. Бережіть себе.
0: Радіо «Столиця».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко падчас візіту ў Лагойскі раён падкрэсліў важнасць вытворчасці сучасных узораў айчыны і лесанарыхтоўчай тэхнікі. У размове з гендырэктарам кампаніі «Амкадор» Александрам Яфімавым прэзідэнт адзначыў, што без адпаведнай тэхнікі ў лесе працаваць практычна немагчыма. І, дарэчы, санкцыі, уведзеныя супраць нашай краіны, толькі дапамагаюць рухацца наперад.
2: Если бы нас не придавили, то это везде так. Мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
1: За незаконны наркаабарот затрыманы тры іншаземцы. Фігуранты ва ўзросце ад 17 да 20 гадоў жылі разам у Мінску, афіцыйна не працавалі. Атрымлівалі буйныя партыі тавару, фасавалі і збывалі праз закладкі ў прысталічнай Мінскай вобласці. У іх кватэры і схованках у лесе знойдзена 2 кілаграмы міфедрона. Узбуджана крымінальная справа, затрыманы пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Культурно-асветницкий проект, просвеченный мати молодых лицких подпольщиков у часов Великой Отечественной войны, реализуют у мясцовым историко-мастатским музее. Проект «Боль у матчином сердце», який рассказывает про мать молодых героев лицкого подполья, это только частка масштабной инициативы. У год белорусской женщины тут представляют землячек у разных ракурсах. Женщину мати, поспеховый керавник, специалист, громадский активист и творчая особа. У Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, 26 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у начныя ранішніх гадзін, у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-12, у дзень да 16-19. У областных центрах завтра в день чакается у Витебску и Гродни плюс 14-16, у Бресте и Могилеве 15-17, у Гомеле 17-19. У столицы у ночи плюс 8-10, у день до плюс 14, и часом дождь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко подкреслил важность для краины вытворчести сучасной и чинной лесонарыхтоучей техники. Подчас наведения предприемства «Амкадор Лесмаш» у Лагуйском районе керовник державы отзначил, что без отповедной техники у лесе працавать зараз немагчыма. Однако пэўны становчыя зрухі уже есть, сказал президент.
2: Конечно, к осени я участвовал, вспоминаю. Он прав был, что надо заниматься культуртехникой. Но только тогда, когда есть отдача от того, что у тебя уже оккультурено. И вот я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать и так далее. Вы теперь выдергивать эти пни и обрабатывать эту почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни. Тоже видишь, что на 50% продовольствие в мире за вот этот год подорожало. Поэтому для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии. Не так, как крутой в Могилевской области в этих говядах. Объединил 5 хозяйств. Раньше там был председатель, заместитель и специалисты все, и 20 человек в конторе. Сегодня в объединенных хозяйствах даже начальника участка нет. Как можно работать? Нет начальника участка. Я говорю, как ты управляешь хозяйством? А у нас, говорит, есть зоотехник, есть агроном, ветврач и прочее. Они за 50 километров, это там Черноручье. Почему я Шоловский район привожу в порядок, чтобы показать, как надо? Потому что я там знаю каждую дорогу, каждую тропинку. И вот я домой приехал, ночью спать не могу. Думаю, как он управляет этой махиной? 5 хозяйств, начальника участка нет.
1: Комитет державного контроля протягнул работу горячей линии по пытаниях оказания стоматологических послуг. Поведомить о проблемах, связанных с доступностью и ценоутворением про их оказание можно по номеру 191 до 6 вечера. Информация принимается и в чат-боте телеграм-канала Комитета держконтроля. У Минску проходит профилактичная акция «Хуткость» до конца тыдня. Супрацовники державной инспекции надают особливую увагу контролю наибольш аварийно небеспечных участков дорог. У Минску зараз 12 градусов тепла, по данным Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснением надворья. На большей части территории дожди, у ночные ранешние годины, в особных районах слабый туман. Ночная температура плюс 6-12, у день до 19. У областных центрах завтра в день. У Витебску в Гродне плюс 14-16, у Бресте-Могилеве 15-17, у Гомеле 17-19. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 12-14, часом дождь.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.39, радио столица, сусветный день Мары сегодня у нас. На дворе на завтра, яно як Мара, лепшее, чем мы чакаем. У Минску 12.14, сонейка за блоками, махчимы так само невеличкие опадки ночью. Идеально, каб помарыць на балконе. У Бресте 15.17, пераменная воблачность, солнце як Мара. Яно так само выйдя. Гродно 14.16, дождь и ветерок, як думки про будучыню. Легкий и свободный. У Витебску чакается плюс 15, плюс 17. Воблачно с прояснениями. Воблачность, як невызначенность. Яна есть, але не перешкаджая. У Гомелі 17-19, без опадков. На дворе, як Мара, без сюрпризов. Могилёв 15-17, пераменная воблачность. И небо, як наши Мары, там есть облаки. Можа, некалькі кропель так само капнуть. Але, сябры, на тое яно и есть життё. Яно просто иде, и у нас не пытается, але марыць трэба заўсёды. Мы марым, каб вы заставаліся з намі, таму рухаемся бадзёра.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18:00, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент подчас рабочей поездки в Минскую область еще раз нагадал об задаче по удосконалению технологичной организационной керовальности у буйных объединенных сельхозорганизациях. Доручение по этой теме дадено керовнику администрации президента Дмитру Крутому, а так само помощнику президента, инспектору по Могилевской области Надеи Катковец. Тыдень ранее керовник державы в Шклумском районе наведал узбуйненное сельхозпредприемство «Говяды Агро». До его додали 4 соседние сельскохозяйственные организации.
2: 5 хозяйств, начальника участков нет. Ну оставьте в этом бывшем колхозе, пускай там 1000 гектар, пускай 1500. Оставь там начальника участка, тогда ты на планерке, агроном технологический, а то поле будем засевать этим. Начальник участка взял тракториста, трактор, сеялку, и он засевает это поле, он контролирует. Но как агроном за 50 километров, он же в центре живет, хозяйство поедет туда, 50 обратно. Ну что это за управление? Вот так бездумно пообъединял эти хозяйства, а не подумал, как управляться. Технологически как будет управляться? Ну ладно, там специалисты. А главное, организационно. Вот я им с Катковец поставил задачу. Да, мы холдинги создавали, ну вроде и правильно. Когда он управляет всеми предприятиями и как-то влияет по этим всем цацкам, запчастям, которые ему надо, проще. Так директора разные, попробую уговорить. Но в промышленности ни в коем случае управление не потерять. Вот же здесь у него же директор есть, директор. Он же не объединил все в кучу, и какой-то специалист с головной компанией сюда не приезжает управлять. Хотя это было проще, нежели в сельском хозяйстве. То есть нам надо еще вот этот элемент отработать, особенно в сельском хозяйстве.
1: Восьмигадовага мінчаніна абакралі, пакуль ён спаў. Міліцыя затрымала 46-гадовую суседку пацярпелага, якая раней бывала ў яго ў гасцях. Устаноўлена, што мужчына лёг спаць і не замкнуў уваходныя дзверы. Жанчына зайшла ў кватэру і забрала з тумбачкі 1200 рублёў. Вопратку жонкі, якая была ў ад'ездзе, прадукты і бытавую хімію. Калі выйшла з кватэры, пачула шум, спалохалася і кінула чужую на лесвічнай пляцоўцы, прыхапіўшы грошы. Выкрадзеныя вернуць гаспадару. Розыгрыш Кубка Беларусі па валейболе сярод жаночых каманд прымуць 3 гарады. Матчы першага тура пройдуць у Брэсце, Гродні і Мазыры. Паядынкі стартуюць сёння і завершацца ў нядзелю. Матчы другога круга адбудуцца з 16 па 18 кастрычніка. Па выніках двух тураў у снежанскі фінал 4 выйдуць пераможцы троек. Зараз у Мінску 13 градусов тепла, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе, на большей части территории дожди. У ночной и ранней годины в особенных районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 6-12, у день плюс 11-16, по полдню до 19. В областных центрах завтра в день. У Витебску Гродні плюс 14-16, у Брэсце Могилеве 15-17, у Гомелі 17-19. У столице ночью плюс 8-10, у день 12-14, часом дождь.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись. Это «Навигатор» на Радио «Столица». И все еще мы. Я ведущий Андрей Крупич и наш звукорежиссер Светлана Антонова. Мы колисти так само марили про «Феррари», але ездим зараз у метро. Але все ровно, мы не сдаемся и марим. Отзначим сусветный день мары, як треба. Ну и, конечно, с нами наступные выконауцы отзначать докладно. Scorpions, Majestica, Escape the Fate, The Offspring, Mary Rose и хутка будет Готхард. Гэта шведы ж на знакаміты, прабачьте, швейцарский хард-рок гурт. Заснаваны он был в 89-м годе. И гэта что? Гэта хард-рок, мелодик-рок, конечно, хэви-метал. И самое галоўнае, что амаль усе, без выключения, их студийные альбомы узнімаліся на перший радок национального хит-парада Швейцарии. Вось так, вось, сябры, будем слухать их трек под назвой «Ливерпуль». Починаем, погнали! Погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18.15, радио столица, сябры, даю актуалочку, зараз Яндекс оценил 6 баллов, наши заторчики рассмактались, это вельми и вельми добро, сегодня у нас сусветный день мары, бачите, сябры, мы марили, и яны поменьшились, застается у нас затор на МКАДе, отбылась там авария, тягнется он от заезда на Ждановичи до заезда на Зацань, так само авария отбылась на жаль, у нас и на проспекте Машерова, на перекрыжевании Машерова и Старожоўскай у тым ліку. Улічыце і гэтую інфу. Ну і, канешне, проспект Незалежнасці стаіць ад плошчы Перамогі да Леніна. У іншы бок таксама ад Леніна да Перамогі, не ад Нямігі да Незалежнасці стаіць у нас вуліца Леніна, а акрамя таго стаяць яшчэ і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці на нашых з вамі дарогах. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Арлоўскай, Радыяльнай, Маяковскага, Ваўпшасава, Ташкенцкай, Аэрадромнай, канешне, на МКАДзе, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце на вуліцы Московской и Варшавской шаши. Ну и, конечно, сябры, расскажу, каким будет на дворе завтра у нас. Завтра оно еще лепшее, чем наши мары, потому что начинает уже теплеть. У Минску чекается 12-14, сонейка будет, облоки будут и махчимы так само опадки, але невеличкие. Мне сдается, это идеальный денек, как поехать на пикник. Брест, 15-17, переменная облачность. Тут будет сонейка, як наша мара, якая вышла. Вось и солнце выйдя. Гродно, тут 14-16, дождик невеличкий и ветерок, як наши думки про будучиню, про тое, як мы полетим усе у космос, легкий и свободный. Витебск, 15-17, в облачно с праясненнями. В облачность это прикладно, як невызначенность. Час от часу яна есть, але не перешкаджае. У Гомелі чакается 17-19, тут вось без опадков. И на дворе, як тая самая мара приемная, без сюрприза. У Могилеве 15-17, переменная в облачность, небо у Могилеве, як мары. Там есть и облоки, некольки кропель так само может капнуть. Але, сябры, на тое яно и есть жыццё. Тому что жыццё – это шлях, и ісці яго трэба бадзёра, так як мы на столице. Заставайтесь з нами, рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:25, радио «Столица», сусветный день мары, трымайте цікавую инфу. Люди, якія часто марать, больш творчие и лепш прымаюць рашэнні. У 1963 годе Мартин Лютер Кинг промовил свою знакамітую фразу «I have a dream», «У мяне ёсць мара», якая змянила гісторыю. Психологи кажуть, калі вы пишете свои мары на паперы, верагоднасць их спраўджвання павялічваецца ажно у 2-3 разы. У Японии есть свято Танабата, когда люди записывают свои мары на паперках и вешают их на древы. Илон Маск, вот, например, у дзяцінстве марыў об космосе, ну а теперь мы ведаем, что его ракеты летают. Музыка активует ту же частку мозга, что и мары. Некоторые люди марили про речи, яких тады еще не існавала, например, про смартфоны у 60-е годы. Доследование показали, тыя, кто марит про подорожжи, частей их реализуют, чем тыя, кто не марнует час на фантазии. У старожитном Китае сны и мары лечились поведомлениями от духов. Навукоўцы кажуть, что мары – это тренировка мозга перед реальными выкликами. Частей за все люди марать про свободу, про подорожжи и, конечно, про кохание. Кожная другая дитячая мара связана с тем, как быть героем, суперменом, ти вось рок-зоркой. У психологии нават есть термин «светлая мара». Это то, что помогает жить, нават коли все вокруг тяжко. Вот так, сябры, заставайтесь с нами. Наша мара у тым, каб так было заусёды, каб наши слухачы заставались на столице. Рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, амаль что скончились наши две эфирные годины, сусветный день Мары мы сегодня отзначали, и вось долетел прямо зараз коммент от нашей слухачки Валеры Ануфриевой, пиша я на восень, а чим мне Мара и сапраўды. Сегодня мы разом разобрались, что Мары это не просто фантазии, это рухавик, что гонит нас уперед, нават коли дорога покрыта ямами. Так что не бойтесь, Мары, пишите свои жадания на паперы с давайте про их под душем и верьте, что у вас все отрымается. Бо коли есть Мара, есть и дорога. Усіх обдымаю, приемных выходных, покуль.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья». Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У сталіцы 19 гадзін. Як замыснікі вярбуюць беларусаў для арганізацыі тэракту, у якія падрабязнасці аварыі, дзе загінуў супрацоўнік дзяржаўнай інспекцыі, высветлілі следчыя. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Зламыснікі вярбуюць беларусаў для арганізацыі тэрактаў на аб'ектах інфраструктуры. Шукаюць патэнцыяльных ахвяр у месенджерах і сацсетках. Як гэта працуе, расказаў намеснік начальніка галоўнага ўправлення следчага камітэта Александр Рудько.
2: В частности, поступают предложения о совершении актов терроризма на железной дороге и иных объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Так называемые кураторы подыскивают исполнителей в чатах, мессенджерах и социальных сетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла. Одним из примеров стала попытка сделать 18-летнего парня исполнителем теракта. В мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, который предложил якобы легкую подработку, которая заключалась в поджоге релейных шкафов. Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Республики Беларусь является нарушение международной логистики с Российской Федерацией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге и гибели людей. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Следственный комитет Республики Беларусь располагает сведениями об иных неоднократных попытках вербовки наших граждан. Напоминаем, что такие деяния квалифицируются по статье 289 Акт терроризма Уголовного кодекса Республики Беларусь, а санкции статьи предусматривают исключительную меру наказания. Правоохранительными органами Республики Беларусь на постоянной основе проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по выявлению деструктивной и террористической деятельности на территории нашей страны. Любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления. Также напоминаем, что при пресечении совершения особо тяжких преступлений сотрудники силовых ведомств могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Своевременное пресечение противоправных действий позволит избежать трагедии и тяжких правовых последствий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
1: Сумку со зброей и патронами конфисковали у жыхара Гродно правоохранники. Пистолет, патроны разного калибра и тротиловые шашки у рычаг фигуранта зауважила его знакомая, яка и поведомила в милицию. Подозренного затримали, однако небеспечных предметов при ему уже не было. Мужчина признался, что схавал сумку каля одного из гаражных кооперативов. Он рассказал, что зброя досталась ему от батьки. По факте проводится проверка. Смиротным обедом стали грибы для жыхара Магілёўскай области. Мужчина с Краснополя собрал их у лесе и приготовил дома. Праз некоторый час ён адчуў рэзкае погаршэнне самоадчування. Потерпелага терминово шпиталізавалі. Однако выратаваць пациента медикам не удалося. У сувязі с трагедией специалисты Министерства аховы здоровья настойливо закликають громадян быть максимально уважливыми и отмовляться от сбору невядомых грибов. Следчий комитет установил обставины дорожно-транспортного здарэння, у яким загинул супрацовник дзяржаўнай инспекции. Аварія відбулася 14 мая на трасе Р-58 у напрямку Мядзела. На 10-м кілометры водитель легкового аўто наехаў на інспектора дзяржаўнай інспекцыі. У выніку атрыманых цялесных пашкоджанняў ён памёр у бальніцы. Па даных следства, абвінавачаны не выканаў сігналы рэгуліроўшчыка і не прыняў меры да зніжэння хуткасці. Сведкі пацвердзілі, што дзеянні інспектора былі зразумелыя ўсім удзельнікам руху. Акрамя таго, хуткасць руху фігуранта дазваляла бяспечна з'ехаць з дарогі.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко падчас наведвання ў Лагойскім раёне прадпрыемства «Амкадор Лясмаш», якое вырабляе лесанарыхтоўчую тэхніку, нагадаў аб задачах, якія стаяць перад холдынгам, а таксама па іншых напрамках у прамысловасці. І на заканчэнне візіту адбылося блітзапытанне па выкананню пастаўленых задач. Адказваюць віцэ-прэм'ер Віктар Караткевіч і міністр прамысловасці Андрэй Кузнецоў.
2: Даільны апарат гатоў?
3: Дзекабрю будзе гатоў. І мы яго будзем дэманстраваць.
2: Дзе будзем? Там будзем даіць карму.
3: У нас два экземпляра будут. Один мы сейчас делаем в центре аж холдинга «Горизонта».
2: Там доить некого.
3: Но мы делаем два. Там же программный комплекс нужен, который будет уже использоваться.
4: А уже с сентября месяца уже будем монтировать оборудование.
2: И что, будет доить как это, что у меня на ферме?
3: Ну, задача такая поставлена.
2: Нет, задача я понимаю. Но это же я поставил, а тебе же исполнять. Будет он доить, как у меня этот труд? По прессу?
3: По 4000 каждый пресс уже сделал рулонок. Дальше продолжаем.
2: Ну, для меня это ничего. Ты мне скажи, пресс лучше, хуже им.
3: Ну, не хуже импортного. На следующий год мы уже в Сирию планируем выпустить порядка 50 пресс-подборщиков.
2: Надо ускоряться, убрать солому и перепахать почву.
3: Эти уже пресс-подборщики по хозяйствам ездят и выполняют эту функцию.
2: Ну, смотри, это тоже твое лицо. Как у него «Амкадор», так у тебя конкретно эти две вещи. А потом я... А тебе что я сказал сделать?
3: Гидравлику.
2: Молодец. Я думал, сейчас будет. Да, надо с гидравликой решить вопрос. Все привлекай, всех привлекай. Ну, это тоже твое лицо.
1: Дажынкі 2026 у Карэлічах ужо заўтра. Адным з самых уражлівых відовішчаў стануць падворкі раёна Гродзенскай вобласці, прысвечаныя сёлета жанчынам розных прафесій: хлебаробам, пекарам, жывёлаводам, трактарыстам і не толькі. Падворкі адкрыюцца ў 11 гадзін. У 14 пачнецца ўрачыстае шэсце дэлегацый з усіх раёнаў прынёмання, пасля чаго ўшанаванне лепшых работнікаў рэгіёна. Літаратурна-музычнае свята пройдзе заўтра ў філіяле Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры ў музеі сядзібе Піцкевічаў завуся з 12 да 16 гадзін. Зычная праграма фестывалю ў гонар знакамітага земляка паэта Адама Піцкевіча стане яркай падзеяй у культурным жыцці. Свята арганізуецца пры падтрымцы Міністэрства культуры. Па даных Белгідрамета, 26 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-12, удзень да 19. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Віцебску ў Гродні плюс 14-16, у Брэсце-Магілёве 15-17, у Гомеле плюс 17-19, у сталіцы ноччу плюс 8-10, удзень 12-14, часам дождж.
5: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Апошнія цёплыя дзянькі гэтага года, напэўна, ўжо скончыліся. Літнія сукенкі і шорты мяняем на кофты і штаны. А па вечарах усё часцей хочацца утульна пасядзець каля тэлевізара і пажаданы ў цяпле. Аднак ацяпляльны сезон у жылым фондзе яшчэ не наступіў, таму каб сагрэцца, пакуль выкарыстоўваем абагравальныя прыборы. І калі ўзнікае пытанне з іх прымяненнем, абавязкова звяртаемся па дапамогу ў інтэрнэт. Аднак не ўсё тое, што напісана ў глабальнай сетцы, падыходзіць для бяспечнага ўкаранення ў побыт. Тому сегодня разом со специалистом пропонуем вам разобраться у мифах. У нас в гостях начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления Министерства по надзвичайным ситуациям Карина Закалинская. Вітаю.
2: Добрый день.
1: Пропоную почать с клуба вынаходливых и майстров на все руки. Здається, это в первую чергу тычется мужчин, которые лічать, что я что, не мужик и не смогу обогравальник самостоятельно зробить. Многие означают, что это танней и не несе некой неврагодной небезпеки. Ты можно выкарыстоўваць самаробный обогравальник.
2: Давайте начнем с того, что самодельный обогреватель – это, в принципе, бомба замедленного действия, которую вы своими руками приносите себе в дом и его изготавливаете. Угу. Почему это миф? Заводские приборы проходят жесткую проверку, жесткий контроль на качество и изготовление изначально внутри различных предохранителей защиты. Предохранители при падении срабатывает, и он автоматически выключается. Угу. Самодельных обогревателей этого нет. И поэтому я и говорю о том, что это бомба замедленного действия. Говорить о том, что он всегда будет у тебя под контролем, и ты ничем его не заденешь, или твое домашнее животное, или пыль, которая будет осаживаться непосредственно на твою открытую спираль, и он не вспыхнет и не погубит тебя и твое жилище, здесь просто не о чем говорить, потому что это бомба замедленного действия. Ни в коем случае не используем.
1: И это про майстров на все руки, а есть и иншая категория. Ай, потом зраблю, покуль не уже врацуем. Ты представляешь собой погрозу, невеликие пошкоджения проводов и вилок обогравальников.
2: В понимании взаимодействия с электроприборами в принципе нет понимания, что это немного поврежденная изоляция. Она повреждена. Поэтому мы ни в коем случае не используем изоленту для того, чтобы его полечить, провод не болеет, и мы тут будем греться все вместе. Нет, ни в коем случае, поэтому мы должны пользоваться только сертифицированными приборами, купленными в специально отведенных местах для этого, с инструкцией и действовать строго по инструкции. Не после того, когда он начал портиться, пахнуть дымом, или искрить розетка началась от того, что мы неправильно его эксплуатируем, а до его применения.
1: Ці ёсць некія абагравальнікі, якія не прадставляюць сабой небяспеку і не ўзнікаюць пажары пры іх выкарыстанні?
2: Давайте говорить о том, что любой электрический прибор, который преобразует кислород в тепло, не может быть безопасным. Есть разные виды, безусловно, и ими можно пользоваться, как мы говорили ранее, приобретая его в специально отведенных местах в соответствии с инструкцией. Но когда мы говорим о том, что это опасный или безопасный прибор, здесь нужно учитывать. Например, масляный обогреватель. Он может выйти из строя непосредственно терморегулятор. Масло закипает, корпус разгерметизируется, и горячее масло мгновенно вспыхивает. А если мы говорим про инфракрасный прибор, он не греет воздух. Он греет предметы мебели, которые находятся рядом. Поэтому при эксплуатации такого рода обогревателей вы должны убедиться, что у вас есть хотя бы метр от штор, от постельного белья, шкафа либо стола. Потому что это может привести к самовоспламенению того предмета, к которому он пододвинут.
1: А вот это про инфрачервоны, а керамичные, они так само небезопасны?
2: Нет, они не безопасны, потому что они также могут самораскаливаться, и никак вы не можете убедиться в том, что он сейчас внутри абсолютно безопасен.
1: Вот, например, я после наших разговоров разов 5 перепроверяю перед выходом, я отключила электроприборы, особливо такие небезопасные, как обогревальник. Однако, нашла меркование, что достаточно выключить кнопку на приборы и не звертать увагу на розетку. Но сам речь, есть разница отключить кнопку и достать вилку?
2: Развеиваем этот миф однозначно. Если у вас горит режим ожидания, красная лампочка на электроприборе, он находится в режиме ожидания. Электрическая сеть находится под напряжением. В случае грозы, в случае перепадов напряжения, например, в доме или на аварии, из-за аварии на подстанции, эти перепады напряжения происходят. И в моменте, когда вы отсутствуете, а в режиме ожидания находится ваш обогреватель дома, может произойти самовоспламенение внутри вашего обогревателя, что также приведет к пожару.
1: А коли есть термостат?
2: Вообще, что такое термостат? Необходимо понимать, что внутри, со временем его эксплуатации, этот прибор внутри может спаивать между собой провода. Что также внутри начнет приводить к короткому замыканию, к перегрузке сети, и он внутри также может загореться.
1: И это навык не зауважишь.
2: И ты не будешь на табло термостата видеть температуру. Он не будет отключать твой обогреватель, например, на температуре там, в 25 градусов. Он будет продолжать нагревать воздух. И, как правило, глаз замыливается, и ты не постоянно смотришь на это табло, где указана температура. И таким образом он будет раскаливаться и раскаливаться до предельной температуры, и произойдет воспламенение. Короткое замыкание.
1: Напевно, такого у нас ні у кого не здариться, і ми будемо на гете сподіватися. А наша розмова у черговий раз показала, що інформацію в інтернеті все ж таки варто перепровірати. Дякую за розмову. А я нагадаю, що у нас у гостях була начальник Центру пропаганди безпеки життєдіяльності Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Карина Закалінська. Євгенія Любіна так само була з вами. Бережіть себе.
0: Радіо «Столиця».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 26 вересня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди. В ночные ранешние годины в особных районах слабый туман. Температура поветра ночью плюс 6-12, у день до 19. В областных центрах у день у субботу чакается. У Витебску в Гродне плюс 14-16, у Бресте-Могилеве 15-17, у Гомеля плюс 17-19, у столицы ночью плюс 8-10, у день 12-14, часом дождь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Профессор Вольга Пилиповна Якушка – особа легендарная. Заслуженный деяч навуки Беларуси, лауреат Державной премии БССР, и она не только первая сярод белорусских жанчин стала доктором географичных наук, але и засновала айчинную школу лимнологии ти возерознавства. Народилась Вольга Пилиповна 18 сакавіка 1921 года у Минску. Ее батька был вядомый инженер-будаўнік, удельничал во узвядении першых корпусов университетского городка БДУ, у тым ліку и географичного факультета. Спадзявался, что и дачка пойде по его следах, стане будаўніком або архитектором. Але яна любила природу и все, что с ей связано. Тому поступила в Белорусский державный университет на геолога Глебова географичный факультет. До Великой Айчынной войны поспела скончить 3 курсы и поехала на практику на Кавказ. Працавала у тыле. После вызволения Минска вернулась в город, где разом с выкладчиками и студентами удельничала у обновлении будинков университетского городка БДУ. Скончила географический факультет и поступила в аспирантуру. Поспехово оборонила кандидатскую диссертацию и вся дальнейшая працовная науковая и педагогичная деятельность Вольги Якушка была связана с университетом, где она выкладала больше за 40 годов. И она стала одним из авторов первого подручника по географии Беларуси для школ, который вытримал 10 выданий. Цікаўнасць до науки ее захопила в середине 50-х, после одной из экспедиций. Летом студенты уговорили ее поехать на полночь у край белорусского Поозерья. Вольга Якушка тогда просто захворела озерами. Тем больше, что в той час многие наши природные водоемы на карте краины заставались белыми плямами. После этого она удельничала у науково-туристичных поездках по разных краинах свету. В 1970 году оборонила докторскую диссертацию и стала первой в республике жанчиной доктором географичных наук. У гэты ж час одна за одной публикуются яе навуковые артыкулы, выходят монографии и навучальные допоможники, якія стали настольными книгами для некольких поколений студентов географичного факультета. Праз некалькі гадоў Вольга Пилиповна ўзначаліла кафедру агульнага землязнаўства. Таксама пад яе кіраўніцтвам на геафаку была створана навукова-даследчая лабараторыя возеразнаўства, супрацоўнікі якой правялі пашпартызацыю каля 1000 найбольш буйных азёр краіны, стварылі і выдалі першы даведнік па гэтых вадаёмах. Акрамя навуковай і педагагічнай дзейнасці, Вольга Якушка была членам партыйнага і прафсаюзнага камітэтаў універсітэта. Абіралася дэпутатам раённых і мінскага гарадскога саветаў дэпутатаў працоўных. За развіццё геаграфічнай навукі, падрыхтоўку навуковых і педагагічных кадраў яна была ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.